0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Премьера этнопластического спектакля «Бутай» состоялась в Астане. В Мангыстау хотят создать археологический музей под открытым небом. Документальный фильм об уроженце Шымкента презентуют в Белоруссии. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Токаев. Премьера этнопластического спектакля «Ботай» состоялась на сцене «Астана-балет». Постановку, посвященную древней ботайской культуре, представили неслышащие актеры театра «Сенситив». Главная особенность спектакля – отсутствие звука. История древнего поселения артисты передали через пластику, эмоции, свет и хореографию. Премьеру посетил председатель Сената Маулен Эшимбаев. Он поздравил коллектив с 20-летием театра, отметив, что искусство помогает разрушать барьеры и способствует развитию инклюзивного общества. Сегодня «Сенситив» известен далеко за пределами Казахстана и является лауреатом международных фестивалей и конкурсов. В Мангыстауской области хотят создать археологический музей под открытым небом. Его планируют организовать в Тупгараганском районе на территории древнего портового городища Каракабак. Археологи нашли там золотые изделия, печати, керамику, а также монеты, указывающие на торговые связи с Персией, Индией и Китаем. По словам исследователей, такие находки говорят о том, что Мангыстау был частью Великого Шелкового пути. Раскопки городища хотят продолжить уже в конце мая. Каракабак постепенно раскрывает свои тайны. 2000 лет назад в 17 километрах от нынешнего села Таучик кипела жизнь. Сейчас это степь, дающая информацию по крупицам. И этого достаточно, чтобы понять, через Мангыстаускую область проходили международные торговые маршруты. Ученые изучают Каракабак с 2017 года. За это время найдено порядка 150 разных монет. Археологи подчеркивают, что во времена Великого Шелкового пути Каракабак был значимым морским и сухопутным узлом. Через него проходили маршруты, соединяющие Китай и Индию с Римской империей. Сейчас специалисты предлагают превратить Каракабак не только в научную площадку, а в точку притяжения для туристов. В проект войдет создание музея под открытым небом, научной базы, туристической инфраструктуры и экскурсионных маршрутов. Документальный фильм об уроженце Шымкента презентуют в Беларуси. Картина «Цитадель» рассказывает об одном из защитников Брестской крепости в первые дни Второй мировой войны Касыме Жарменове. В фильме повествуется не только о его боевом пути, но и о семейной памяти, которая спустя десятилетия объединила несколько поколений потомков героя. По сюжету внук Касыма Жарменова Денис и правнук Тимур отправляются в Беларусь по местам боевой славы своего предка. Во время экспедиции они посещают Брестскую крепость, берут землю с территории цитадели и привозят ее на могилу фронтовика в Казахстан. Режиссером проекта стал Алексей Никулин, а производством занималась российская кинокомпания. Премьеры фильма уже прошли в Алматы, Москва, Шымкент и Астана. В декабре 2025 года картину показали в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы, а весной этого года фильм вошел в программу 6-го международного фестиваля правильного кино. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на Радио Классик.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

В исполнении Ермека Курманаева и Анары Камелиновой прозвучала первая часть сонаты для виолончели и фортепиано номер 5 ре мажор Людвига ван Бетховена. Продолжает программа «Территория классики» третья часть, минуэт и трио третьей симфонии Франсуа Жозеф Госсека в исполнении оркестра London Mozart Players и дирижера Матиаса Бамерта.

В исполнении Мануэля Экса прозвучала третья часть «Финал Престом» фортепианной сонаты 38 Франца Йозефа Гайдена. А сейчас в исполнении оркестра Академии Святого Мартина в полях под управлением дирижера сэра Невилла Маринера звучит четвертая часть Преста Вивачи второй симфонии си бемоль мажор Франца Шуберта.

В музыкальном творчестве композитора Франца Шуберта написано немало произведений для фортепиано. Его гениальные музыкальные моменты, потрясающие поздние три пьесы для фортепиано и, конечно, два опуса экспромтов для фортепиано. Сейчас прозвучал экспромт номер 2 из 90-го опуса сочинений. Легкие, выразительные, интереснейшие пассажи, словно журчащие в правой руке, неостановимые, ажурные. Все это производит, на первый взгляд, радостное и беззаботное впечатление. Но музыка Шуберта всегда обманчива. На самом деле вступает довольно странный, суровый танец с венгерским колоритом. А еще композитор, начиная свое произведение в ми-бемоль-мажоре, заканчивает его в ми-бемоль-миноре. В истории музыки это достаточно большая редкость. Мы знаем немало случаев, когда пьеса начинается в миноре и заканчивается в мажоре. Еще Иоганн Себастьян Бах в эпоху барокко так заканчивал свои произведения, не говоря уже о многих других. Таким образом, в конце выражается просветление. А вот обратная ситуация, начиная в мажоре и оканчивая в миноре, редко встречается даже у романтиков, от которых можно ожидать всего. Экспромт Шуберта внезапно заканчивается в миноре, как будто выражая внезапную бурю, и от прежней беззаботности в музыке не остается и следа. В программе «Территория классики» в исполнении пианистки Гульжамили Кадырбековой прозвучал второй фортепианный экспромт из 90-го опуса сочинений Франца Шуберта. А сейчас в исполнении оркестра Академии Святого Мартина в полях и дирижера сэра Невилла Марина раззвучит вторая часть «Анданте» 44-й симфонии фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики». В 1910 году композитором Эдвардом Элгаром по заказу Королевского филармонического общества в Лондоне был написан знаменитый концерт для скрипки с оркестром «Си-минор 65-61 опус сочинения». Премьера состоялась в том же году в Лондоне под управлением автора. Публика очень благожелательно встретила новое сочинение Элгара, несмотря на его сложность и большую протяженность. В общей сложности все части концерта длятся около 50 минут и требуют от солиста огромного творческого напряжения. Обучавшийся на скрипке и хорошо знавший этот инструмент, Элгар насытил свой концерт разнообразными виртуозными техническими приемами и лирическими протяженными кантиленами. Концерту был предпослан эпиграф на испанском языке, взятый из романа «Жиль Блас» Алена Режелесажа «Aquí está encerrada el alma de». «Здесь бережно хранится душа той». Это эпиграф – еще одна загадка Элгара, которых он оставил немало в своем творчестве. Сейчас исследователи полагают, что женщину, которой был посвящен концерт, звали Элис Стюарт Уортли. Она была дочерью английского художника Джона Эверта Милли и хорошей знакомой Элгара, который называл Элис «ветреницей» в честь белого цветка, цветущего ранней весной возле Лондона. В программе «Территория классики» в исполнении солиста Марата Бесингалиева в сопровождении Западно-Казахстанского филармонического оркестра и дирижера Бунди Тонгранси прозвучала вторая часть «Анданте» концерта для скрипки с оркестром «Си-минор» Эдварда Элгара. А сейчас в исполнении пианиста Евгения Кисина звучит финал фортепианной сонаты «Ми-бемоль-мажор» Йозефа Гайдена.

В исполнении пианиста Алимы Бисимбаева прозвучал минуэт, третья часть, седьмой фортепианный сонаты ре-мажор Людвига ван Бетховена. Продолжение программы «Территория классики» в исполнении симфонического оркестра «Дель Серве Итальяна» слушаем пятую и шестую части симфонии номер 9 Луи Шпора.

В исполнении Юю Майи, Сака Штерна, Чола Англина, Михаэля Треева, Джейми Леранда прозвучала четвертая часть квинтета номер 2 Йоханнеса Брамса. Продолжает программу «Территория классики» ария из оперы «Ласточка» Джакомо Пуччини в переложении для кларнета и симфонического оркестра. Солирует Шарон Кам в сопровождении камерного оркестра Хельберна под управлением дирижера Рубена Газаряна.

в исполнении симфонического оркестра Станинского театра под управлением дирижера Алана Бурюбаева прозвучал танец джигитов из свадебной сюиты третьего акта оперы «Абай» Ахмеда Жубанова и Латыфа Хамиди. В исполнении Мицуко Учиды слушаем первую часть «Аллегро маэстоза» фортепианной сонаты 310 Вольфганга Амадея Моцарта.

В исполнении Брукнеровского оркестра «Линца» и дирижера Каспара Рихтера прозвучала вторая часть волшебных историй композитора Эриха Вольфганга Корнгольда. В завершении нашей программы в исполнении пианистки Сесилии Ассет услышим фортепианную прелюдию «Феи» великолепной танцовщицы французского композитора Ашеля Клода Дебюсси. Дорогие друзья, с вами была программа «Территория классики» и я, Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Шанкобыз. Древний казахский музыкальный инструмент. Звук шанкобыза обладает множеством обертонов, призвуков, и это делает его похожим на человеческий голос. Вообще шанкобыз отличается от других инструментов своими звукоподражательными возможностями. Именно поэтому он был важным участником шаманских обрядов. Баксы мастерски имитировали на шанкобызе шум дождя, пение кукушки, бег скакуна, стук дятла, шум ветра, журчание воды и другие звуки природы. Конечно, не только баксы играли на шанкобызе. Этот инструмент из-за своих маленьких размеров, приятного звучания и доступности был очень популярен в быту. Например, на нем наигрывали колыбельные матери, баюкая своих младенцев. Если при этом они надевали на пальцы рук конырау, кольца с колокольчиками, то мелодия колыбельной сопровождалась волшебным звоном. Шанкобыз известен у многих народов мира. Правда, у каждого из них называется инструмент по-своему. Варган, темыркумус, шанкауз и так далее. Где он впервые появился, единого мнения до сих пор нет. Археологи находили похожие инструменты в Германии, Франции, Англии, Италии. Тем не менее, большинство специалистов склоняются все-таки к тому, что родина шанкобыза – Южная Азия, а возраст инструмента – не меньше 5000 лет. В Казахстане шанкобыз – это металлический, пластинчатый, самозвучащий, язычковый музыкальный инструмент. Состоит из кованой железной дуги, в середине которого прикреплен язычок, стальная пластинка с крючком на конце. Это как раз тот случай, когда описание гораздо сложнее самого инструмента. На самом деле шанкобыз уникален своей незатейливой конструкцией, малым размером 5-7 см и несложной техникой игры. Чтобы инструмент зазвучал, его нужно прижать к зубам и ударять пальцами по крючку. Это заставит язычок шанкобыза вибрировать. А вот различную высоту звуков обеспечит уже смена положения языка исполнителя. Мастера-виртуозы, играющие на шанкобызе, добавляют к звучанию инструмента горловое пение. Сегодня шанкобыз звучит в самых разных жанрах, не только традиционных, но и современных. Это был шанкобыз в программе «Радио Классик» Алем Аспаптары.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Юбилейный концерт Академии хореографии прошел в Астане. В театре Асанали Ашимова состоялся показ спектакля «Тахдар Тахтаса». Спортивно-экологический фестиваль проведут в Туркестанской области. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Нурганат Тукаев. Юбилейный отчетный концерт широкой публике представили воспитанники Казахской национальной академии хореографии в Астане. Выступление состоялось на сцене театра «Астана-балет». Для будущих артистов оно считается одним из самых значимых событий учебного года. А для зрителей это возможность насладиться яркой концертной программой. Нынешний отчетный концерт Казахской национальной академии хореографии уже 10-й по счету. На этот раз он проходит в двух отделениях. Программа насыщенная и разнообразная. В нее вошли произведения классической и современной хореографии, постановки разных стилей и направлений, а также работы отечественных балетмейстеров. В первом отделении зрители представили сюиту из балета Рикардо Дриго, роман «Бутона розы» и «Мотылька». Во втором концертную программу, объединившую лучшие номера классической, современной и национальной хореографии, подготовленные в течение учебного года. В числе постановок хореографическая композиция «Окулар» на музыку Нургиса Тлендиева завершила вечер яркая сцена из балета Арама Хачатуряна «Гаяне». Отчетный концерт традиционно считается важным итоговым событием, отражающим результаты системы работы студентов и педагогов в Академии. Для зрителей это возможность увидеть становление молодых артистов, а для самих исполнителей – важный этап творческого пути и значимая сценическая практика. В театре Асанали Ашимова состоялся показ автобиографической драмы «Тахдыр Тахтасы», посвященной жизни и творческому пути героя труда Казахстана, народного артиста СССР Асанали Ашимова. В постановке были отражены не только творческие вершины мастера сцены, но и его внутренние переживания, также жизненные испытания и судьбоносные моменты. Спектакль стал для зрителей своеобразным путешествием между прошлым и настоящим, позволив глубже прочувствовать суть национального театрального искусства. Благодаря сильной драматургии, высокому актерскому мастерству и глубоким сценическим образом постановка получила теплый отклик публики. Этот спектакль считается одной из особенных постановок в истории театра, поскольку стал последним выходом Асанали Ашимова на сцену. Постановка позволила зрителям глубже понять судьбу и духовный мир выдающегося деятеля искусства. Спортивно-оздоровительный фестиваль пройдет этим летом в Туркестанской области. Организатором выступает региональная ассоциация гребли и парусного спорта. Масштабные мероприятия проведут в ущелье Сайрамсу. Четырехдневный фестиваль стал уже традиционным и, по сути, является некой передышкой в соревновательном сезоне. В прошлом году он собрал более 200 представителей разных видов спорта. Не менее масштабным организаторам обещают его сделать и в этом году. Событие напрямую связано со здоровым образом жизни. Все это сопровождается творческими активностями. Есть и у фестиваля также экологический акцент. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на радио Классик.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Настроение петь.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Мастера джазовой гитары». Программу откроет выдающийся музыкант, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик, виртуозный бас-гитарист Маркус Миллер с композицией «Brazilian Rhyme» 1995 года. Вокальную партию исполнила пятикратная обладательница премии Грэмми Лала Хаттауэй.

Программу продолжил многогранный и неординарный британский джазовый гитарист Ронни Джордан с композицией «Night and Day». Несмотря на то, что Джордан – гитарист-самоучка, он является одним из главных экспериментаторов-инноваторов в жанре смуз-джаз. Ну а далее еще один великолепный гитарист, также играющий в этом же жанре – Джек Ли с композицией «Scene from the Past».

Джон Маклафлин – живая легенда. Его по праву считают одним из лучших гитаристов в мире. Свой дебютный альбом он записал в далеком 69-м году. Ну а пока последний – в 2021-м. Сегодня в его активе более 50 альбомов. В будущем мы посвятим ему отдельный выпуск «Jazz Time». В завершении программы «Мастера джазовой гитары» обратимся к творчеству еще одного виртуоза. Это Пэт Метени, один из самых титулованных джазовых гитаристов, обладатель 20 премий Грэмми. Прозвучит композиция «A Night Away». А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андасбаева и я, ведущий «Jazz Time» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.